Я буду шелковой миледи, но я не леди. Я непробиваемая сталь передо мной. Вроде бы брутал, его запал равен нулю, и он устал. Лил, просто пьянь.

кровь воплоти. Откуда ты такая? Наверное, ты сошла с небес прямиком из рая. Жил ничего не зная, пока тебя не знал. Я улыбался им и сам себе врал. Я сам себе врал, так не могло быть дальше. Да мне всего ничего, а сколько было фальши. Все по накатанной, стабильно, куда там. Зато я понял одно, мой худший враг я сам. Я тебя люблю, всего меня забирай. Распоряжайся,

Раньше я мало думала о смерти. Но, по-моему, отдать жизнь за любимого человека — не худшая смерть.